imaginários. Шаг за шагом только ведь дождя между нами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущен.